Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей, липидограмма от 590, витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно,

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Camera, action, that's it.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: В США набирает обороты утреннее употребление чеснока. Ну, не только утреннее, конечно, можно в любое время дня и ночи. Как уверяет знаменитый в Штатах биохакер Эдсон Брандао, чеснок буквально суперфуд для молодости, энергии и здоровья. Так что употребление чеснока равно настоящая магия. Главное в этом рецепте, чтобы твоя вторая половина тоже любила такую магию. Иначе омолодишься в гордом одиночестве.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можем.

все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Кошмар.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Конечно, можем. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Москве 7 часов утра.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лав Радио.
0: Доброе утро, страна. 8 сентября, вторник. Наконец-то прохладно, пасмурно. Хорошо, одним словом. Просыпаешься, сразу чувствуешь бодрость, прижимаешься к своей второй половине. В общем, это все про любовь. Да и потом, расписание у всех понемногу налаживается. В рабочий режим за первую осеннюю неделю чуть-чуть войти уже удалось, наверное, практически всем. Хорошо. Не забываем при этом поддерживать организм витаминами и приятной компанией красавцев Лав Радио для стабильного эмоционального фона, так сказать. Меня зовут Сергей Сорокин, пора просыпаться, но без любимой музыки сделать это, конечно, сложнее, да и зачем усложнять, тем более утром. Поэтому в ближайшее время послушаем много актуальных треков, а кто может быть актуальнее Филиппа Киркорова и его Луизы. Раньше Феликс Йен, Boy You Turn Me, ну и начнем с шикарного girls бэнда Cat's Eye Animal в эфире Лав Радио.
1: Это красавцы Лав Радио.

0: Красавцы Love Radio.
1: Практически каждый хотя бы раз слышал, что привычка формируется за 21 день, однако лондонские ученые выяснили, что в ближайшем будущем на это потребуется около 66 дней. Но интереснее следующее. Они доказали, что если регулярно включать полезный навык в утреннюю деятельность, то привычка формируется гораздо быстрее. Похоже, что лондонские ученые официально лишили нас всех отговорок, и уже с Нового года, с понедельника, или даже уже с завтрашнего дня начинаем новую жизнь с новыми полезными привычками, хотя и сегодня еще есть время. Привыкаем. Красавцы Love Radio каждое утро с 7 до 11. Через 10 минут астропрогноз в рубрике Star Trip, а еще в эфире Love Radio шикарный фит Басты и Майя Мишель. Если я буду танцевать, дуэт Аля Фарбен и Рене Миллер, Body Talk, ну и совместная работа Шакиры и Берна Бой, Дай-дай. Давайте слушать.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: давайте узнаем, какой расклад дают звезды на сегодня.
1: Овны.
0: Планирование бюджета убережет вас от спонтанных трат.
1: Тельцы.
0: Деловое предложение от старого знакомого откроет отличные финансовые перспективы.
1: Близнецы.
0: Свежие идеи в сфере маркетинга помогут вам привлечь новых клиентов.
1: Раки.
0: Уютный вечер за просмотром любимого фильма вернет вам душевные силы.
1: Львы.
0: Ваша презентация на работе вызовет искреннее восхищение у руководства.
1: Девы.
0: Наведение порядка в документах поможет обнаружить важную забытую деталь.
1: Весы.
0: Приятная встреча в кафе принесет полезное знакомство.
1: Скорпионы.
0: Острая интуиция подскажет, кому из коллег сегодня можно доверять. Вот так.
1: Стрельцы.
0: Ну а для вас, стрельцы, пришло время заняться спортом.
1: Козероги.
0: Дисциплинированный подход к задачам позволит завершить дела раньше срока.
1: Водолеи.
0: Нестандартное решение бытовой проблемы сэкономит время и деньги.
1: Рыбы.
0: Ну и рыбы. Новое хобби подарит долгожданное умиротворение. Да, спокойствие — это бесценно, как, впрочем, и наличие хобби.
2: Стартрек.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: В Москве с приходом осени похолодало, как и в большинстве регионов нашей страны. Ну а как может быть иначе? Еще бы. Логично. Ну так вот, поэтому верхняя одежда выходит из тени и становится главным акцентом образа любого абсолютно образа любого человека, кто хоть, ну я не знаю, на час в день выходит из дома. Давайте договоримся так. В этом сезоне никаких привычных серых пальто и бежевых плащей. На улице и так пасмурно, только выразительные фактуры и принты. Представьте, на фоне пестрого осеннего листопада вы выплываете в крокодиловом тиснении. Кстати, леопард и зебра тоже подходят. Ну, а база — это джинсы, водолазка и черные ботинки. Все, ваш образ собран. Сезон охоты на комплименты объявляю открытым. А, классный осенний лук — это, конечно, важно, но форум по расписанию уже в начале 9-го обсудим, что делать, если бывший хочет вернуть подарок после расставания. Да, вот такая тема. Предчувствую, будут как никогда горячие комменты в нашем канале. Пишите их под кружочком, который совсем скоро запишу. Ну и Макс Лав Радио тоже к вашему распоряжению. К вашим комментариям готов. 8-915-300-106-6. Пользуйтесь.
2: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: В «Магниту дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 8 утра в Москве.
1: В России хотят запретить прокат некоторых зарубежных фильмов. В Эмиратах появится парк развлечений по Гарри Поттеру. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России могут полностью отказаться от предсеансовых показов в течение ближайших 2-3 месяцев, заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров. Напомню, к этой схеме прибегают, чтобы показать зарубежные фильмы без прокатного удостоверения. Ранее стало известно, что выход «Дюны» и «Новых мстителей» в прокат в России не запланирован. Эти картины могут появиться в наших кинотеатрах не раньше апреля следующего года. Средняя зарплата выше 150 тысяч рублей зафиксирована в 9 регионах нашей страны. Это в том числе Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Камчатский край. В столице средняя зарплата также высокая и составляет почти 195 тысяч, при показателе по России в 115. В Абу-Даби откроют большой парк развлечений по Гарри Поттеру. Создатели обещают уникальные аттракционы и интерактивные зоны по вселенной, которых нет в других похожих парках. Внутри появится косой переулок, здание школы и запретный лес со всей его нечистью. В магазине волшебника будут продаваться палочки, мантии и другие сувениры. Россияне назвали главные причины выгорания на работе. В топе, согласно проведенному опросу, нехватка признания от начальника. По словам экспертов, сотрудники, которые часто получают поощрение своего труда, на 82% чаще показывают высокую вовлеченность. При этом дело не только в деньгах. Человек больше включен в работу, если видит, что его вклад заметен, имеет последствия и приносит понятные результаты. Если увеличение нагрузки становится единственным вознаграждением, это может восприниматься как сигнал, что инициатива в компании не имеет ценности. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Доброе утро всем и каждому, кто в столь ранний час уже с нами. Это Лав-Радио. Здесь музыка, новости, юмор, ну и все, что нужно для бодрого и легкого утра. Жаркие споры и обсуждения тоже никто не отменял. Присоединяйтесь. Ну а тему обсуждать сегодня будем щепетильную. Что делать, если бывший хочет вернуть подарок после расставания? Скажу вам честно, я лично в такой ситуации не был. Нет, бывшим, конечно, был и не раз, но чтобы что-то хотел вернуть, вроде нет, не припомню. А может быть, я просто не дарил ничего такого. Вспоминаю сейчас об этом, даже, честно, стыдно немного становится за то, что после расставания нет такой проблемы вернуть что-то. А ведь кто-то из вас сейчас воюет за подаренный смартфон. Наверняка такие есть. Расскажите в комментариях под кружочком свои истории, связанные с подарком после расставания. Ну и как вы решили вопрос с возвратом, если такая ситуация у вас возникла или была ранее. Ну и вообще, про обиду это, про справедливость или просто попытка оставить последнее слово в отношениях за собой. 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио также для ваших комментариев. Жду сообщения.
2: Красавцы Лав Радио.

0: что думаешь ты?
1: Тема форума сегодня: что делать, если бывший хочет вернуть подарок после расставания? Ну, вот я уже рассказал, что не был в подобной ситуации, но если бы довелось, то мое мнение такое. Требовать подарки назад — это как пытаться, забрать чаевые у официанта, потому что не понравился счет. Выглядит жалко, звучит еще хуже. Ну, наверное, к женщине так относиться нельзя. Особенно к любимой женщине так относиться нельзя. Подарки же ты дарил, когда любил ее, а значит, все, поезд ушел, и уже ничего не вернешь. Ни любовь, скорее всего, не подаренная. Вижу, что вы уже что-то пишете в Макс Лав Радио 8-915-300-106.6. Отлично, продолжайте это делать. Уже через несколько минут озвучу ваше мнение на тему форума «Что делать, если бывший хочет вернуть подарок после расставания?». Ну а в ближайшие 10 минут послушаем несколько треков. «Сомбар» нас ждет, еще наш друг Сергей Лазарев с треком, который мы любим и знаем тут и там. Знаем, кстати, практически наизусть. Ну и сейчас Punctual и Jordan Show «Do It All Again» в эфире Love Radio.

0: что думаешь ты?
1: Что вы думаете по теме «А что делать, если бывший хочет вернуть подарок после расставания?» Ну и сообщения приходят и под кружочком в нашем канале, и в Макс Лав Радио. Владимир пишет: «Если это какая-то бижутерия или безделушек, коробок, пусть себе оставит. А если это элитная машина или недвижимость, пусть возвращает. Ведь это была инвестиция, которая не оправдывает вложение». Еще один Владимир добавляет: «Подарки не отдарки». Ну и Анна включается в обсуждение. «Меня просили вернуть ношеную обувь. Отдала», смеется Анна. «Вообще, если дарит какой-то дорогой подарок, то надо говорить: я не могу это принять. Вдруг что-то произойдет, и ты скажешь вернуть. Обычно подарки дарят на хороших эмоциях, и в этот момент всегда нужно включать диктофон», считает Анна. Ага, чтобы были подтверждения, как вы договорились обо всем на берегу. Делитесь мнением, а вы бы вернули, или что подарено, то мое, даже если отношения закончились. Макс Лав Радио, 8-915-300-106-6. Делитесь мнениями, очень интересно.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Да, вернуть бывшему ношеную обувь – это сильно. Это я все не могу отойти никак от сообщения Анны, которое она написала в Max Love Radio. Ну, тему сегодня вот какую мы обсуждаем. Что делать, если бывший хочет вернуть подарок после расставания? Ваше мнение очень интересно, так что пишите 8-915-300-106-6. Кстати, не только же мужчины дарят подарки, но и женщины, бывает, делают дорогие презенты. Есть среди вас, интересно, женщины, кто после расставания требовал вернуть подаренную мужчине в отношениях, ну, я не знаю, например, игровую консоль. Знаю, для многих мужчин возвращать такой подарок не хотелось бы, причем настолько, что некоторым даже физически, наверное, становится больно от этой мысли. И потом, контра сама себя не пройдет. Что делать в этой ситуации? Видимо, придется сказать, что ее аккаунт окончательно забанен и консоль возврату не подлежит. Пишите свое мнение 8-915-300-106-6. Это Max Love Radio.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что думаешь ты?
1: Сегодня много разных мнений, но это и хорошо. Значит, многое из того, что мы сегодня обсуждали, было, есть и будет в нашей жизни. Что делать, если бывший хочет вернуть подарок после расставания? Юлия пишет, после развода, точнее, сразу после суда, прогуливались вдоль реки, и муж попросил вернуть ему мое обручальное кольцо, потому что его покупала мне его мама. Я ответила, что могу сейчас же швырнуть его в реку, но ему не отдам. На этом разговор был окончен. Всем хорошего дня. Юлия, тебе тоже спасибо. Екатерина присоединяется к обсуждению. Доброе утро, Love Radio. Попросил вернуть подарки после расставания. Ну ох, выдам чек за вывоз мусора и карту с точкой, в каком баке все это хранится. Будет увлекательный квест. Ну, понятно в целом ваше мнение. Подводя итог нашего форума, я, наверное, обращусь к букве закона. С точки зрения закона, подарок — это безвозмездная передача вещи. И требовать его обратно обычно нельзя. Точка. В чем мы, в общем-то, и убедились. В финале этого часа Rehab, Dream Inside a Dream, а еще Алока Халид, Дай.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
7: 18+.
8: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все полезные.

0: 9 утра в Москве.
1: Импортная одежда может стать дешевле в России. Зарядки для электромобилей в домах планируют начать устанавливать без одобрения жильцов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Электроника и импортная одежда могут стать дешевле в России до конца года на фоне укрепления национальной валюты и роста предложения этих товаров. По словам экспертов рынка, средний ценник уже ниже уровня прошлого года. В России хотят приравнять к базовым коммунальным услугам зарядные станции для электромобилей. Тогда для их установки на парковках в домах не потребуется решение общего собрания жильцов. Идея была направлена в Кабмин. В социальных сетях набирают популярность приемы, которые якобы помогают обмануть нейросети при поиске работы. Предлагается вставить в резюме шутки, мемы или рецепт пельменей. По словам экспертов, компании уже начинают закрывать такие уязвимости. Кроме того, алгоритмы не читают как люди. Они ищут строгие ключевые слова, названия технологий, цифры результатов. Шутка для них – это пустой текст, который разбавляет полезную информацию и снижает плотность релевантных слов. Косметологи назвали самые бесполезные бьюти-процедуры, от которых нет никакой пользы. Одна из них – это детокс для лица. Он не может вывести токсин, а только дает временное улучшение внешнего вида. Также бесполезно тратить деньги на домашние массажеры для лица. Они не помогут подтянуть овал, устранить второй подбородок и разгладить выраженные возрастные морщины. Курение усиливает чувство одиночества. Это выяснили иностранные ученые. В ходе исследования данных более 50 тысяч человек из 15 стран. Эксперты предполагают, что заболевания, которые связаны с вредными привычками, ограничивают подвижность и мешают людям принимать участие в социальной жизни. Еще больше новостей в группе Лав Радио ВКонтакте. Это были новости Лав Радио. Галя Ростова.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Лав Радио.
0: Да, Галя про это уже сказала, но немного развернуть и далее. С началом осени HR-специалисты уже не раз говорили о том, что это лучшее время для трудоустройства. И думаю, многие знают, что поиском подходящих кандидатов сейчас зачастую занимаются HR-нейросети. Так вот, веселые и находчивые соискатели начали добавлять в резюме шутки, странные факты о себе, чтобы обмануть алгоритмы первичного отбора. Ну, например, дата-аналитик, написавший о чесании пузиков капибаром, получил 100 откликов и 40 приглашений на работу за неделю. Еще один айтишник описал варку пельменей, тоже прошел отбор. Дело все в том, что алгоритмы цепляются за ключевые слова «лидерство» и «управление», ну и другие. Игнорируя юмористический контекст. Таким образом, шутка вскрывается только на финальном этапе. Кажется, восстание машин откладывается, пока роботы не научатся отличать тимлида от любителя капибар. Мы же, любимые треки Лав Радио, всегда узнаем по первым аккордам. Совсем скоро Влад Опалов и Регина Тодоренко. 1100 по Фаренгейту. Еще Дати, Take Me There. Ну а сейчас Switch Disco, I Found You.
2: Это «Красавцы Лав Радио».

0: Красавцы Love Radio.
1: Мы все начинаем свое утро по-разному. Кто-то со стакана воды, кто-то с кофе или чая. Ну а кто-то ведь и с колы. И для последних не очень приятные новости. Но забегая вперед, все поправимо. Новость такая. Россияне жалуются на кока-кольные животики. Да и врачи, в общем-то, бьют тревогу, подтверждая кока-кольную зависимость. Только вдумайтесь в эти цифры. За 9 месяцев текущего года наш народ выпил больше миллиарда литров газировки. В основном страдают от кока-кольного пресса. Ну, в кавычках, конечно, зумеры и миллениалы. Возраст пациентов с такой проблемой от 20 до 35 лет. Понятно, что каждый выбирает сам, что лопнет быстрее. Пузырьки в стакане или пуговицы на джинсах, но было бы неплохо всем нам чуть больше уделять внимание ЗОЖ. Совсем скоро в эфире Love Radio Star Trip расскажу, кому просмотр любимого фильма поможет сегодня вернуть душевные силы. Также в ближайшее время крутейшая работа от Two Colors Cynical и любимейшая Moon to the Sun. Это Hugel, Email Angel и Ultra Nate.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Trip. Это Астрапрогноз на вторник. Давайте узнаем, на что сегодня каждому из нас стоит обратить свое внимание.
1: Овны.
0: Планируйте бюджет. Это убережет вас от спонтанных трат.
1: Тельцы.
0: Деловые предложения от старого знакомого откроют отличные финансовые перспективы.
1: Близнецы.
0: Свежие идеи в сфере маркетинга помогут вам привлечь новых клиентов.
1: Раки.
0: Уютный вечер за просмотром любимого фильма вернет вам душевные силы.
1: Львы.
0: Ваша презентация на работе вызовет искреннее восхищение у руководства.
1: Девы.
0: Наведение порядка в документах поможет обнаружить важную забытую деталь.
1: Весы.
0: Весы. Приятная встреча в кафе принесет полезное знакомство.
1: Скорпионы.
0: Острая интуиция подскажет, кому из коллег сегодня можно доверять.
1: Стрельцы.
0: У стрельцов все просто. Пришло время заняться спортом.
1: Козероги.
0: Дисциплинированный подход к задачам позволит завершить дела раньше срока. Имейте в виду.
1: Водолей.
0: Нестандартное решение бытовой проблемы сэкономит время и деньги.
1: Рыбы.
0: Новое хобби подарит долгожданное умиротворение. Ну, вообще, новое хобби уж точно еще никому не мешало. Увлечение должно быть у каждого.

0: Точка отрыва.
1: Каждый человек желает найти свое призвание. То самое дело, от которого загораются глаза и хочется двигаться дальше. И здорово, когда есть возможность не просто мечтать, а попробовать что-то новое, находить свое направление, запускать проекты и даже попасть на желанную стажировку. Именно о таких возможностях будем говорить в нашей игре «Точка отрыва». Легко, интересно и, конечно, с призами. Все, что нужно от вас прямо сейчас, написать в наш студийный мессенджер MaxLoveRadio 8-915-300-106-6. Ну и быть готовым ответить на вопрос. А там, кто знает, возможно, именно твой правильный ответ станет той самой точкой отрыва и принесет тебе классный приз. Пишите 8-915-300-106-6. Пишите слово «готов».
0: Точка отрыва в эфире Love Radio.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Точка отрыва.
1: Ну что, готовы поймать свою точку отрыва вместе с национальным проектом «Молодежь и дети»? Говорим о возможностях, которые помогают воплощать идеи и делать первые шаги к большим целям. А когда есть идея, следующий вопрос – где взять средства на ее реализацию? Здесь на помощь может прийти конкурс «Росмолодежь Гранты». Молодые авторы могут представить свой проект и получить финансирование на его реализацию. От творческих и социальных инициатив до проектов в сфере спорта, технологий, туризма и профессионального развития. А насколько большой может быть такая поддержка, сейчас узнаем вместе с нашим сегодняшним игроком. Встречаем Ольга. Оля, привет.
2: Привет-привет всем.
1: Привет. Как твое настроение? Все ли у тебя хорошо?
2: Отличное настроение. Готовы играть.
1: Угу. Ну, отлично. Тогда какую максимальную сумму гранта можно получить на реализацию своей социально значимой инициативы во втором сезоне грантового конкурса «Росмолодежи»? Вот такой вопрос и три варианта тебе на выбор. До 500 тысяч рублей, до миллиона рублей и третий вариант – до 3 миллионов рублей. Какой выбираешь? Могу еще раз озвучить, если хочешь.
2: Ну да.
1: Давай, будь внимательна. Какую максимальную сумму гранта можно получить на реализацию своей социально значимой инициативы во втором сезоне грантового конкурса «Росмолодежи»? Первое – до 500 тысяч рублей. Второй вариант – до миллиона рублей. Ну и третий – до 3 миллионов рублей. Выбирай.
2: Ну, 3 миллиона, наверное, многовато все-таки. 500 – маловато.
1: Так.
2: А вот миллион, я думаю, самое то, серединочка.
1: Выбираешь золотую середину и делаешь абсолютно правильно. Ну, молодец. Поздравляем тебя, конечно же. Поздравляем и вручаем приз. И отличного дня. Такой грант – это реальный шанс взять свою идею и превратить ее в настоящий проект. Получить такую поддержку можно от «Росмолодежь Гранты». Участие в грантовых конкурсах «Росмолодежи» доступно для граждан России и Абхазии от 14 до 35 лет. Молодых семей и специалистов самых разных сфер – от науки и медиа до экологии и госслужбы. А прямо сейчас в голове, если появилась идея собственного проекта, больше о грантовой поддержке можно узнать на сайте fadm.gov.ru. Творите, пробуйте новое и находите свое дело. Это была игра «Точка отрыва», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Молодежь и дети». Игра проходит с 7 по 18 сентября 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
0: «Точка отрыва» в эфире «Лав Радио».

0: Красавцы Love Radio.
1: Как выяснили ученые, секс влияет на заработок. Психологи объяснили, что стеснительные люди меньше зарабатывают. Почему? Да вот почему. Если человек боится или стесняется говорить о своих желаниях в постели и зажимается во время близости, эти же проблемы переходят в финансовую сферу и быт. Ну и наоборот, конечно. Чем больше уверенности в интиме, тем выше успех в остальных сферах жизни. Так что, как говорится, не надо стесняться. В финале этого часа нас ждет совершенно не стеснительный Тедди Свимс. Ну и всем, конечно, доброго утра.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта». Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
7: 6+. Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Кошмар.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: 9 утра в столице. Love
1: News. Россиянам назвали самый выгодный срок вклада в следующем году. Беременным хотят предоставить дополнительную меру поддержки. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Самыми выгодными в следующем году будут вклады на срок от 6 до 12 месяцев, заявил финансист Кирилл Селезнев. По его словам, при базовом прогнозе Центробанка средняя ставка будет около 11%. Тогда в начале года доходность может составить 11,5%, в середине 10,5%, а в конце еще на процент ниже. Слишком короткие и длинные депозиты не дадут высокую ставку. В Госдуме предложили сделать бесплатным обучение в автошколах для многодетных матерей, а в общественной палате призвали дать беременным право на льготный проезд в общественном транспорте во всех регионах нашей страны. Отмечается, что мера поддержки должна предоставляться без оценки нуждаемости, независимо от уровня дохода. Каждый пятый россиянин считает себя ленивым. Согласно проведенному опросу, таким людям мешает привычка откладывать дела на потом. Чаще всего речь идет о готовке, уборке и ремонте. При этом мужчины по большей части ленятся, избегая усилий, а женщины из-за усталости и состояния здоровья. Владельцы собак более расточительны, чем хозяева кошек. Первые, согласно проведенному исследованию, тратят на продукты примерно на 25% больше. И разница не связана с ценами на корм. Собачники чаще приобретают готовую еду и кофе. Зумеры придумали, как избежать выгорания. Для этого молодые люди просто не ходят на работу. Они берут больничные, даже если чувствуют себя достаточно хорошо. До 40% опрошенных симулировали болезни менее 5 раз в год. Главные причины такого поведения – это усталость и плохое самочувствие после шумных вечеринок. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного дня!
2: Украшения каждого утра. Красавцы Лаврадио.
0: Этим утром много интересного, ну и вот еще одна рекомендация, а точнее привет из Госдумы. Отключить рекомендации сладостей в интернет-магазинах призвали в Госдуме, ну точнее ввести функцию, которая позволит пользователям убрать из рекомендаций продукты с высоким содержанием сахара и соли, сладости, газированные напитки, чипсы, снеки и так далее. Идея в том, чтобы снизить влияние цифровых алгоритмов на пищевые привычки, ну и помочь тем, кто хоть как-то старается питаться правильно, а то постоянно соблазняешься ненавязчивой рекламой вредной еды. Считаю, что вообще срочно нужно такой законопроект придумать, где было бы прописано: полностью запрещаем открывать холодильник после 6 вечера. Однозначно, конечно, сладкого, газировки, чипсов надо стараться есть поменьше, с этим не поспоришь. Ну и что тут еще скажешь? Сила воли всем нам в помощь. А еще где-то вычитал, что музыка отлично влияет на метаболизм, так что в ближайшее время это проверим. Fast Boy Music Sound в ближайшее время послушаем. Ну и сейчас Боза, Magnetic в эфире Лаврадио.
2: Это «Красавцы Лаврадио».

0: Шикарная совместная работа «Отражение». Это Мальбек, Сюзанна и недавний рекордсмен Ваня Дмитриенко. Напомню, в августе этого года он стал самым молодым артистом, кто смог забрать «Лужники». Браво, бис, восторг, восхищение, ну и, конечно, признание миллионов слушателей.
1: Это «Красавцы Лав Радио».
0: И сразу еще одно напоминание. У тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно отсканировать QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект можно смотреть и по четвергам в 16 часов, и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. Уже через 10 минут нас ждет привет из Татарстана, а именно из Казани. Добро на счастье. А чуть ранее Cat's Eye Animal в эфире Love Radio.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Под романы трепещите. Огромный парк развлечений по Гарри Поттеру откроют в Абу-Даби в 2029 году. Всего каких-то 2 года потерпеть, и в ОАЭ к вашим услугам будет целый Хогвартс, шах и мат, Волан-де-Морт. По предварительной информации, в парке разместят специальные аттракционы по вселенной интерактивной.

0: сам Хогвартс и даже затерянный лес. Так что копим галеоны заранее, пока еще есть время. Абу-Даби — это вам не дешевая лавка подержанных вещей.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: часов. Меня зовут Сергей Сорокин. На сегодня все, свою часть завершаю, но уже завтра с 7 до 11 снова буду будить вас энергично, с юмором и, конечно, музыкально. И в ближайшее время нас еще успеют порадовать своим творчеством Артика Асти и красотка Сивиль. Песня называется «Бриллиант», а также Розе и Бруно Марс «Апатия» в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Новый выпуск. Выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: предложили изменить порядок индексации тарифов ЖКУ и проводить ее не чаще одного раза в год. В проекте закона, который депутаты внесли в палату парламента, установлено, что повышение цен должно быть в пределах показателей инфляции. По словам депутатов, регионы и муниципальные власти обязаны согласовывать любую индексацию в ЖКХ с Госдумой, а превышение федерального сбора с правительством. Отопление в жилых домах включат только после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Вначале тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а потом в жилые дома. Эмираты и Турция – самые бюджетные направления для поездки россиян во второй половине сентября. Путевка на двоих в эти страны обойдется дешевле 100 тысяч рублей. В Египет стоит на 15 тысяч дороже. Прокуратура просит оставить без изменений приговор бывшему супругу Валерии Чекалиной Артему. Напомню, мужчину осудили на 7 лет колонии и обязали заплатить штраф на сумму около 200 миллионов рублей. Артема обвиняют в выводе денег за границу. 28 сентября в суде будет рассмотрена жалоба защиты на приговор. Милли Бобби Браун показала редкие фото с дочерью во время семейной поездки. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. Москвичи открыли новый вид экстремального отдыха. Жители столицы ходят на страшные квесты в леса. Психологи отмечают, мозг человека не всегда может отличить реальность от игры в нестандартных условиях. Рекомендуется здраво оценивать свои силы. Это были новости loveradio. Галя Ростова. Вам классного дня.
1: Каждый день доставляем в твои динамики главные 100% хиты. И вот с какими проведем ближайшие минуты этого часа. Кайга, Эйва Макс, Take Me Back, Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. На старте этого часа Бритни Спирс, You Drive Me Crazy. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: Месяца осени на пару минут вернул нас в 2010-е. Спасибо Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а теперь расскажу, какие хиты еще приготовили в этом часе. Ближе к финалу классная вещь Stars от Pinau, Bibi Rexha и Асуна. За экватором часа хорошо знакомые нам Тебе Сири, Self Aware. После короткой паузы газ Зиверт.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ОТ-банк.
1: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
0: 18+.
2: Не думая процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО Альфа-банк.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

Столица Полдень. Отличного дня всем, кто остается на одной волне с нами. В любой точке мира скрасим ваш день отличной музыкой. Впереди у нас Мона, Алоки, Дженнифер Лопес. Первые 20 на старте Beowulf, Феникс. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: теперь, когда холодно всем, очень кстати, пожары, Holiday Boy в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Теперь движемся дальше, и вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу, Алекс Уоррен, Fever Dream. За экватором часа Марии Краймбрери, «Нравится жить».
2: Мне все же нравится жить, рассветом не встречать океан.
0: И через пару отличных треков Тейт Макрей, «Just Keep Watching». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: здесь, как говорится, люди делятся на два типа. Одни говорят, что вы сделали с песней, другие говорят, как здорово, что вы это сделали. Обновленный хит группы The Cardigans Love Fool 96 года. За новое звучание взялся электронный немецкий дуэт Two Colors в 2020-м. И на самом-то деле оба варианта звучат роскошно. Ну а вот кто ожидает за экватором этого часа? Мари Краймбрери, «Нравится жить», «Не лето счастливым» и из музыкального прошлого Леди Гага, Алехандро. После короткой паузы здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Сейчас будет фокус с исчезновением. Через 15 секунд завершится трек. Это Дуа Липа и ее Гудини. Шикарная вещь от шикарной артистки. Ну, что еще можно сказать, кроме завершающих слов песни?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и теперь я расскажу, в какой компании проведем финальные минуты этого часа. После небольшой паузы шикарный флешбэк из музыкального прошлого, из 2000-х Шакиры, Вайклиф Жан, Hips Don't Lie.

0: Эти социальные выплаты в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
7: Я люблю тебя.
6: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Друзья, два поколения снова выходят на музыкальную арену. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
12: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00, категория 16+.
14: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: Бесконечная история любви.
1: Это Love Radio.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Алиса, 13.00. Голосами Лав-Радио привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут здесь будут Holy Flame, Марк Ронсон, Майли Сайрус. На старте часа Some My Body Isn't Ready, только 100%.

0: Ну, шевалет, а? Хьюгель, Эмил Энджел, Арджунейд. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем оставшиеся 40 минут этого часа. Под занавес красивая Beautiful Things, Бенсон Бун. Немного раньше Джейсон Деруло, Take You Dancing. И после небольшой паузы Ольга Серябкина, Не забыла. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Рекорды Лав Радио.
1: С началом осени HR-специалисты уже не раз говорили о том, что это лучшее время для трудоустройства. И думаю, многие знают, что поиском подходящих кандидатов сейчас зачастую занимаются HR-нейросети. Так вот, веселые и находчивые соискатели начали добавлять в резюме шутки, странные факты о себе, чтобы обмануть алгоритмы первичного отбора. Ну, например, дата-аналитик, написавший о чесании пузиков капибаром, получил 100 откликов и 40 приглашений на работу за неделю. Кажется, восстание машин откладывается, пока роботы не научатся отличать тимлида от любителя капибар.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Always in the Roll Attack You Dancing. Не умею танцевать в наше время уже не отговорка совсем. Бывает, что плохо танцевать даже не то чтобы можно, иногда и нужно. В каких ситуациях это будет полезно и необходимо, каждый уж решает сам для себя. Ну а под какие хиты хотя бы скромно в такт можно покачать головой, например, я расскажу прямо сейчас. Benson Boone, Beautiful Things, под занавес этого часа. Немного раньше лирик, аутентичная и еще больше 100% хитов в новом часе.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хорошую...

0: все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте lafradio.ru.
1: 18+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Никита и Мария Зайцева.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

часа дня в столице. Где бы вы ни находились и что бы вы ни делали, скрасим ваше время порцией 100%.

0: Гаяс Брадерс, Санта Лючия в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь по традиции забежим в ближайшее будущее. Расскажу, с кем проведем остаток этого часа в ближайшие 40. И под занавес Talk to You Another. За экватором часа Тедди Свимс, мистер Know It All. И уже после небольшой паузы Шакира и Берна Бой, Дай Дай. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleo.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Да.
1: Включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Я жду, когда закончится неделя. Райское блаженство уже не с горами. Буквально с этих строчек начинается песня «The Weeknd» Леони Ибран. Если узнали себя в этих строчках, есть идея, чем заняться. В грядущие выходные держите Шазам наготове. И с 13 до 14 по Москве в эту субботу слушайте главные и самые вкусные новинки недели в специальном проекте «Fresh Time» в эфире Love Radio. Ну а далее до конца этого часа «Another Talk to You», Анна Асти царица сразу после короткой паузы.
1: Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
4: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. Аут Тандер. ОБРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
6: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центра Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
7: 18+. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов

Стринг. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера. С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

столице 15:00. Большой привет всем, кто сделал правильный выбор и остается на одной волне с нами. В первые 20 Calvin Harris, Rehab, Крем Сода, на старте FS Boy, Music Sounds. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин.

0: Deep is your love, Calvin Harris и Disciples. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И по традиции на 20-й минуте часа расскажу о тех, кого услышим в следующие 40. Под занавес шикарная вещь от Адама Ламберта «Under the Rhythm». Чуть раньше AV «Meet Me in the Dark». Небольшой паузы, звонки, Хана, я не я. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Россияне жалуются на кока-кольные животики. Да и врачи, в общем-то, бьют тревогу, подтверждая кока-кольную зависимость. За 9 месяцев текущего года наш народ выпил больше миллиарда литров газировки. Возраст пациентов с такой проблемой от 20 до 35 лет. Понятно, что каждый выбирает сам, что лопнет быстрее. Пузырьки в стакане или пуговицы на джинсах, но было бы неплохо всем нам чуть больше уделять внимание ЗОЖ.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Лав-радио. Лав-радио.
1: Пади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новый трек уже сопровождает каждый второй рилс. Такая же история была, как помните, с треком Миши Миллера и Алекс Вилея «Бам-бам» только что в эфире Love Radio. Ну а финальные минуты этого часа вкуснейший сетап из ностальгических хитов, в частности, под занавес Риана «Don't Stop the Music» из 2007-го. Чуть раньше «Gorillaz» со своей визитной карточкой «Feel Good» и сразу после короткой паузы «Адам Ламберт» «Under the Rhythm».
1: Реклама.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 16 часов в столице. Love
1: News. Бумажные права приравняли к электронным. В России запустят телефон доверия для школьников. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. У россиян появилась возможность предъявлять инспектору штрих-код в мессенджере Макс вместо бумажных прав и СТС. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу с сегодняшнего дня. Эксперты обращают внимание на то, что предложенная система не сможет работать в условиях, когда на дороге нет связи. Поэтому возможны споры между водителями и ГИБДД. Школьники смогут сообщать о любых проблемах и конфликтных ситуациях в образовательных учреждениях по специальному номеру телефона. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Такая линия доверия начнет работу уже в пятницу, 11 сентября. Мотосезон в Москве закроется 19 сентября фестивалем по Садовому кольцу, сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он отметил, что гостей ждут развлекательные программы и выступления артистов. Мероприятие посвятили году единства народов России. Музыкальные площадки начнут помечать песни, в разработке которых принимали участие нейросети, сообщает ТАСС. Композиции получат метки «трек полностью или частично создан с использованием ИИ» и, возможно, корректировался с помощью ИИ. Обручальные кольца в 2027 году подорожают на 10-15%, говорят аналитики. Сейчас пара в среднем стоит 80 тысяч рублей. После Нового года цена увеличится до 92 тысяч. Эксперты связывают это с новыми правилами добычи золота и ростом налогов для ювелиров. Лариса Долина отсудила у мошенников 114 миллионов рублей. Процесс против курьера и его соучастников, которые вынудили артистку продать элитную квартиру в Хамовниках, шел с конца июня. Ранее Балашихинский районный суд Подмосковья взыскал с этой же компании аферистов 60 миллионов. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20 by India, The Second Voice, Madonna, на старте Kylie Minogue и New Rise из музыкального прошлого. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: достаточно.
1: Относительно недавняя премьера нашего эфира «By India» спектакль. Только что в эфире Love Radio, сделанный, да, на пару с ИИ. Ну а вот с кем еще проведем ближайшие минуты этого часа.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: А в следующие 40 услышим Sad Girls, Дэвид Гетта и Биби Рекса. Раньше появится Элтон Джон и Бритни Спирс «Hold Me Closer». И после небольшой паузы диджей Годжа, Джейсон Дерул и Мелоди «Ми Чико». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: Loveradio.ru.
0: Big Love 20.
1: Результат. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Is My Life, а значит Is My Rules, как гласит известный автомобильный стикер Димы Билана и Марии Краймбрери, только что в эфире Love Radio, где далее в небольшой, но разнообразной компании скрасим финальные минуты этого часа. Под занавес один из главных танцевальных хитов минувшего лета Хюгель, Эмэл Энджел, Alternate, Moving to the Sun, чуть раньше из музыкального прошлого недавнего Леди Гага и Бруно Марс, There Will Be Smile, и после короткой паузы отметится еще одна шикарная работа Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Оставайтесь с нами и не пропустите.
1: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Радио. Подробности прямо сейчас. Россиян призвали не хранить сообщения с кодами подтверждения от госуслуг на смартфонах. По словам депутатов, такой пароль рассчитан на конкретное действие и короткое время. Пока срок не истек, мошенники могут попытаться перехватить или выманить данные у человека. Более того, по таким СМС аферисты узнают, какими сервисами, банками, маркетплейсами и операторами связи пользуется гражданин, а после с помощью этой информации добиваются его доверия. Авиабилеты по России на октябрь подешевели по сравнению с сентябрем, сообщили в Ассоциации туроператоров. Заметнее всего изменилась стоимость перелетов из Сочи, в среднем на 24-27%. Среди самых выгодных направлений – Санкт-Петербург-Сочи, Сочи-Новосибирск и обратные маршруты. Эксперты связывают тенденцию с завершением курортного сезона. В Госдуме подтвердили планы по борьбе с теневым прокатом зарубежного кино на фоне информации о том, что премьеру новых «Мстителей» и «Дюны» в России могут отложить до весны следующего года. Так, зампред комитета по культуре Елена Дропенко допустила ужесточение политики, поскольку показ картин без прокатного удостоверения – это нарушение закона. Просмотр видео и скроллинг соцсетей во время еды может способствовать перееданию. По словам диетологов, когда человек отвлекается на развлекательный контент, он хуже контролирует количество пищи и вовремя не замечает чувство насыщения. В одном из экспериментов участники, которые пользовались смартфоном или читали во время еды, потребляли примерно на 15% больше калорий. Более свежий анализ научных работ также показал, что еда с отвлекающими факторами может увеличивать количество пищи, которое человек съедает позже. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
1: Вторник – это когда можно уже не начинать новую жизнь, а просто аккуратно продолжать ту, что есть. Тоже, кстати, неплохая стратегия. С этого часа в эфире Лав Радио. Дима Вебер. Классного настроения. На старте. The Bouse. Magnetic.

0: Новая песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с Ваней Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.
3: Знаешь,

0: когда тело действительно понимает все раньше головы, ты еще анализируешь, насколько человек тебе подходит, а пульс уже провел собственный референдум и даже объявил результаты. Body Talk как раз про эту химию без длинных объяснений. Когда взгляд, движение и расстояние между людьми говорят намного убедительнее слов. Фрейд, конечно, нашел длинное и сложное объяснение, но иногда проще признать. Человек просто понравился. Все, заседание закрыто. Ну а в этом часе мы услышим Cat's Eye, Animal. Тима Белорусских, Мысли. Ну конечно, Севиль, Артик и Асти, Бриллиант.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Лорды Лав Радио.
1: С началом осени HR-специалисты уже не раз говорили о том, что это лучшее время для трудоустройства, и думаю, многие знают, что поиском подходящих кандидатов сейчас зачастую занимаются HR-нейросети. Так вот, веселые и находчивые соискатели начали добавлять в резюме шутки, странные факты о себе, чтобы обмануть алгоритмы первичного отбора. Ну, например, дата-аналитик, написавший о чесании пузиков капибаром, получил 100 откликов и 40 приглашений на работу за неделю. Кажется, восстание машин откладывается, пока роботы не научатся отличать тимлида от любителя капибар.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Некоторые отношения начинаются так стремительно, будто режиссер вырезал первые 20 минут фильма еще вчера. Вы не знакомы, а сегодня уже все. Эмоции, тревога, планы на будущее, имена детей. Вот знаете, в Slow Down у Бенсона Буна как раз такая картина. Он пытается немножко притормозить этот внутренний блокбастер, потому что, ну, любовь — это все-таки не форсаж. Иногда действительно полезно ехать чуть медленнее, как минимум, хотя бы для того, чтобы замечать, кто едет с тобой рядом по этой страсти.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, если ехать по автобану любви, то согласитесь, Love Radio – лучший выбор музыкального сопровождения в ближайшие 10 минут в нашем эфире. Тима Белорусских с «Работой мысли», ну а завершим этот час вместе с Pink Crazy Glass.
2: Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
10: 18+.
9: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
11: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма.

0: Москве 6 вечера.
1: Love News.
2: Пополнять счет можно будет через банкомат любого банка. В России разрабатывают безопасное средство для похудения. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Граждане нашей страны с 1 октября смогут класть наличные через банкомат одной финансовой организации сразу на счет в другой. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. Отмечается, что процедура не относится к переводам между собственными счетами, в связи с чем за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничения: максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. При этом сервис добровольный. Каждое кредитное учреждение будет принимать решение о его подключении самостоятельно. Российские ученые работают над созданием нового средства от ожирения. Как выяснила «Комсомольская правда», в его составе будет мощный натуральный элемент, который добывают из древесины сибирской лиственницы. Ранее это вещество использовали только как антиоксидант, но сейчас изучают его способность снижать вес. Благодаря природным компонентам препарат будет безопасным. Карл III напомнил принцу Гарри и Меган Маркл об их статусе. Что происходит в королевской семье, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Говоря о чувствах на всю страну, в Love-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве ты можешь включить телевизор, отсканировать QR-код с экрана и признаться близким в любви по ссылке. Самые трогательные сообщения прозвучат в вечернем эфире по средам 16+. Употребление молочных продуктов и десертов перед сном может вызывать бессонницу и ночные кошмары. Помимо этого, исследователи выяснили, что люди с непереносимостью лактозы чаще сталкиваются с ухудшением качества сна вне зависимости от вида перекуса. 20% участников эксперимента наладили режим благодаря употреблению на ночь фруктов, травяного чая и овощей. Это были новости.
0: Ну что, сибирская лиственница, берегись, мы до тебя доберемся. Если, конечно, переборем желание полежать на диване еще часик. Это Love Radio, с тобой Дим Вебер. Всем классного настроения. Вступаем в вечер дня вторника. Шакира и Бёрн.

0: память иногда работает как очень сентиментальный монтажер. Неловкие моменты вырезает, ссоры приглушает, а закаты оставляет в золотом свете. Take Me Back как раз про желание вернуться к человеку и к тому времени, когда все казалось проще. Почти по Прусту, один вкус, одна песня и прошлое уже снова рядом. Правда, память любит режиссерскую версию, а вот в реальности там все-таки иногда бывает коммуналка. Споры по поводу немытой посуды.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но у нас с вами в отношениях все идеально. Определились с музыкальным плейлистом и прямо сейчас расскажу, что тебя ждет в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа. Temper City, Self-Aware. Чуть ранее Somber, My Body Isn't Ready. Рекламы Робин Шульц и Бендит Флеймс. Это
2: реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. Это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для детей старше. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: друзья, есть особый вид любви, когда человек еще рядом, а ты уже боишься его потерять. Вот психологи называют это тревожной привязанностью, а Билли Айлиш превращает это в трек «Ила Мила». История о двух людях, которые все время пытаются не потеряться. Немного как Орфей Вредика, только без античной декорации. Взрослая жизнь вообще странная штука. В детстве боишься потеряться в магазине, а повзрослев, раствориться в тени чужой жизни.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а что нам точно не грозит потерять, так это музыкальные ориентиры. Буквально через несколько мгновений в нашем эфире Temper City, Self-Aware, ну а под занавес часа Алекс Гудина и Crystal Waters, Destination Calabria.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: В «Магниту дома» замонстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185, приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
4: Сентябрь. Это снова школа, работа, письма, доступы и звонки. Пока вы разбираетесь с важным, Касперский премиум разбирается с безопасностью. С промокодом радио скидка 10% до 4 октября. 18+.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
2: 16+. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: России разработают правила поведения в интернете. Цены на одну категорию продуктов снижаются. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России появятся единые правила безопасного поведения в цифровом пространстве. Согласно распоряжению Кабмина, отдельные рекомендации подготовят для работы с нейросетями. В них пропишут, как распознавать дипфейки и снижать риски при передаче ИИ биометрических и других личных данных. Новые меры могут интегрировать в образовательные программы детских садов, школ, колледжей и вузов. Цифровой безопасности также будут обучать учителей, соцработников, сотрудников банков, МФЦ и операторов связи. В Минсельхозе ожидают продолжения снижения цен на овощи в России по мере поступления нового урожая. Ведомство уточнили, что за последний месяц картофель у производителей подешевел более чем на 12%, томаты на 10%. Цены снижаются и в магазинах. Например, капуста стала доступнее примерно на 16%, морковь почти на 13%. В Москве в МКНЦ больницы 52 начали применять новую методику для лечения нарушений сердечного ритма – электропорацию, сообщила заммэр Анастасия Ракова. Технология воздействует только на участки сердца, вызывающие аритмию, почти не затрагивая окружающие ткани. Операция длится не более 40 минут. Уже на следующий день пациенты могут выписать домой, в то время как без своевременной помощи болезнь повышает риск инсульта и сердечной недостаточности. Внедрение электропорации – часть системной работы столицы по развитию высокотехнологичной кардиопатии. Помощи. GTA 6 вызвала волну обсуждений в интернете. Девушки стали запрещать своим возлюбленным засиживаться за компьютером, так как развивать отношения героев игрокам приходится с помощью действий вне миссии. Ходить на свидания, переписываться и проводить время вместе. Речь идет не столько об отношениях в игре, сколько об уходе мужчины из реальности в фантазию. А это уже создает у женщин ощущение отвержения.
1: Знаете, вторник напоминает хороший офисный сериал героев. Много, сюжет запутанный, а каждая новая серия начинается со слова «Срочно!». С вами Лаврадио, меня зовут Дима Вебер, на старте часа «Эйфер», работа «Meet in the Dark».

0: прощения – это, конечно, отдельный вид взрослого спорта, особенно когда внутри тебя одновременно живут гордость, чувство вины, маленький адвокат, который все еще доказывает, что вообще-то ты был прав. А в «Sorry» Джастин Бибер как раз пытается получить второй шанс после своих ошибок. Знаете, Достоевский, наверное, добавил еще 300 страниц раскаяния, а вот Бибер уложился в 3 минуты, за что ему отдельное спасибо.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну и в конце концов, знаете, 3 минуты не приговор. Ну а если ты все-таки хочешь растянуть удовольствие, музыкальное, разумеется, делай громче. Впереди нас ждут бесконечно крутые треки. Ближе к концу часа. Сабрина Карпентер, Taste. Чуть ранее Клава Кока, Джонни, Журавли. После рекламы Коста Ла Коста, ты говоришь.
2: А ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяй.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Россияне жалуются на кока-кольные животики. Да и врачи, в общем-то, бьют тревогу, подтверждая кока-кольную зависимость. За 9 месяцев текущего года наш народ выпил больше миллиарда литров газировки. Возраст пациентов с такой проблемой от 20 до 35 лет. Понятно, что каждый выбирает сам, что лопнет быстрее. Пузырьки в стакане или пуговицы на джинсах, но было бы неплохо всем нам чуть больше уделять внимание ЗОЖ.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: некоторые бывшие уходят из отношений примерно как герои русской классики. Физически исчезли, а сюжет все равно продолжает вращаться вокруг них. В «Taste» Сабрина Карпентер очень изящно напоминает новой девушке бывшего, что часть прошлого все равно останется между ними. Такая эмоциональная прописка, знаете, только вот без права выселения. В общем, ревность — чувство древнее. Просто раньше писали письма на 10 страниц, ну а теперь достаточно выложить сторис.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, конечно, фоном выбирайте лучшие треки для ваших жизненных моментов. Далее в нашем эфире Fergalicious. Ну а завершим час вместе с Мадонной и ее работой Hang Up. Это Love Radio.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
7: 18+.
8: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
3: Три, два, один.

0: столице 8 вечера. Как у пятницы или у понедельника, у вторника нет такой громкой репутации. Возможно, именно поэтому он особенно хорош. Никаких ожиданий, только шанс приятно удивить себя. Это Love Radio с тобой, Дима Вебер. Далее Love Power и DJ Light.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Единственно верный и, возможно, единственный быстродоступный способ согреться в эти похолодавшие вечера – задать своему телу хорошенькое вечернее кардио. Vibe плюс, калорий минус.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а если ты уже в пути, мы поможем тебе дошагать твои 10 тысяч шагов в правильном направлении и в правильной музыкальной компании. Далее в твоих динамиках ближе к концу часа Артик и Асти «Лампочки». Чуть ранее Warner и Ларин «Let me forget you». После рекламы The Bowser Magnetic. Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Чика Латина, это музыка из той самой вселенной, где всегда плюс 28, море рядом, а решение принимается исключительно под влиянием загара. Здесь все про флирт, темперамент и свободу, когда даже собственный характер становится немного латиноамериканским. Почти как у Хемингуэя, только вместо печали по утрам танцы вечером.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Танцы, так танцы. Сразу после рекламы в твоих динамиках Артик и Асти с работой лампочки завершим час с лириком и работой аутентичная.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Москве 9 вечера. Как обычно во вторник, список задач почему-то растет быстрее, чем желание его открывать. Поэтому часть продуктивности — это просто красиво смотреть в календарь или слушать Love Radio. Меня зовут Дима Вебер, вы в заботливых руках. На старте часа Cat's Eye.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Знаете, философы веками спорили о свободе человека, а потом появился танцпол, и быстро выяснилось, что настоящая свобода начинается, когда ты просто перестаешь думать, как ты выглядишь со стороны. Fire on the Dance Floor как раз про эту энергию. Ритм сильнее контроля, и тело уже начинает жить своей жизнью. В общем, знаете, Сартр говорил, что человек обречен быть свободным, так вот теперь понятно, откуда такие мысли. Видимо, он просто однажды попал на хорошую вечеринку, ну или включил Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а если ты нацелен написать современный философский трактат, посвященный самой классной музыке, поздравляю, ты выбрал верную волну. Делай громче и вдохновляйся. В ближайшие 40 минут ты услышишь ближе к концу часа. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Чуть ранее Tokyo Hotel, House of Love. Tell me how to fall in love. После рекламы Gayazov's Brothers, Santa Lucia. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: С началом осени HR-специалисты уже не раз говорили о том, что это лучшее время для трудоустройства, и думаю, многие знают, что поиском подходящих кандидатов сейчас зачастую занимаются HR-нейросети. Так вот, веселые и находчивые соискатели начали добавлять в резюме шутки, странные факты о себе, чтобы обмануть алгоритмы первичного отбора. Ну, например, дата-аналитик, написавший о чесании пузиков капибаром, получил 100 откликов и 40 приглашений на работу за неделю. Кажется, восстание машин откладывается, пока роботы не научатся отличать тимлида от любителя капибар.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Толстой написал огромный роман, чтобы разобраться, как люди любят друг друга и почему все так сложно. Только Hotel задают тот же вопрос, но гораздо компактнее. How to love — про близость, доверие и попытку понять, как быть рядом с человеком, не потеряв при этом себя. И вот здесь, знаете, встает логичный, хоть и риторический вопрос, как во всем этом разобраться. Если кофемашине дают инструкцию на 40 страницах, почему к отношениям? Ну вообще ничего.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Поэтому, друзья, у нас с вами варианта два. Либо учиться на своих ошибках, либо изучать искусство любви по песням из плейлиста Love Radio. Если выбираешь второй вариант, делай громче. Вечерняя образовательная программа начинается прямо сейчас, в ближайшие 10 минут. Посвятим время изучению таких тем, как танцы и манипуляция по мотивам песни «Если я буду танцевать» от Басты и Майи Мишель. Пробежимся по теме одиночества с Арианой Гранде, ну а завершим обучающий курс с физико-романтическими трактатами от группы Sugababes. Это Love Radio и Дима Вебер, твой лучший спутник в мире музыки.

Москве 10 вечера. Как думаете, если во вторник уже начинать игнорировать сообщения в рабочем чате, которые приходят вне рабочего времени, сумеете ли вы протянуть до пятницы, не ослабив укоризненных взглядов коллег? Предлагаю проверить. Это Love Radio и Дима Вебер на старте.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Элта Джон и Дуа Липа с работы Cold, Cold Heart. Ну, конечно, холодное сердце. Это так себе прогноз на счастливый финал, но, знаете, судя по наступающим холодам, замерзшие носы, вот это более вероятный прогноз на ближайшее время. Так что во избежание драмы в отношениях и во имя минимизации нагрузки на отоларингологов, берегите тепло и в душе, и в теле.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну и через мгновение в нашем эфире Леди Гага, Келли Роланд с Дэвидом Гетто исполнит свой любимый трек «Commander». Ну, а завершим этот час вместе с Адамом Ламбертом и работой «Under the Rhythm». Я же Дима Вебер. Откланиваюсь. Целую крепко. Увидимся, услышимся завтра здесь, на любимой волне в 5 вечера по Москве. Пока!

0: Россияне жалуются на кока-кольные животики. Да и врачи, в общем-то, бьют тревогу, подтверждая кока-кольную зависимость. За 9 месяцев текущего года наш народ выпил больше миллиарда литров газировки. Возраст пациентов с такой проблемой от 20 до 35 лет. Понятно, что каждый выбирает сам, что лопнет быстрее. Пузырьки в стакане или пуговицы на джинсах, но было бы неплохо всем нам чуть больше уделять внимание ЗОЖ.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Россия, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можем.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность вдохновляет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.